夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким бабу брак куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, edbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin bernedin u berhubidin, berhudan jiyane, Yan Kurdistan, yan Nemad, yan!